0: Ну, прям предлагаю. Я сама лимичка, не знаю мич, сама есть и пити, и лочи ты вити. А кусы нормальный мини-смор, а давай так. Кусы нормальный мини-смор, а кусы нормальный мини-смор, а кусы нормальный мини-смор. А кусы нормальный мини-смор. Да, Radio Maestro, no, es Lice.
1: Dobar dan svima, dobrodošli u popodnevni program Radio Maestrala, moje ime je Sandro. Evo stigao nam jedan, pa tumuran ponedjeljak, pa ćemo tako i nastaviti u nekakvom melankoličnom tonu. Lana Del Rey je izdala novu stvar koju je snimila originalno za novu videoigricu Jamesa Bonda, a nakon nje nastavljamo u Bondovskom štihu. Uživajte!

ние македонците, додека припремаме тавче-гравче или постна сарма, слушаме Радио Маестрал.